0: So they say, we'll see. But even that was a fantastic thing to do because this aircraft, when it descends the way it does, pulling it out of that dive, it is a very, very hard task. I mean, even some pilots, I'm sure, wouldn't be able to do it.
1: 9月30号晚间，该涉事航班上的大多数乘客搭乘替代飞机安全降落特拉维夫。
2: How do you feel now?
3: Proud, very proud.
2: Proud,
3: yes.
2: Why?
3: That they managed to land here. That they didn't stop us.
1: 10月1号，沙特内政部发表声明称，事件中受伤的机长和副驾驶在沙特接受治疗后，当天在阿联酋安全工作组陪同下离开沙特。据美联社报道，沙特正与包括以色列在内的多个国家合作，试图查明作案动机。阿联酋、美国和阿曼也参与了调查。一名官员透露，副驾驶为阿曼籍，从恐怖主义到精神疾病，所有可能的情况都在调查范围当中，目前没有任何可能性被排除。
4: 俄方近日发出严厉警告称，如果北约封锁加里宁格勒州，俄方准备动用包括核武器在内的一切手段保卫领土。俄罗斯总统普京10月1号就这一问题进行了进一步说明。
1: 俄罗斯总统普京10月1号在俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部第23届年会全体会议上，就如果北约封锁加里宁格勒州，俄方可能进行核打击回应进行了澄清。普京表示，俄方未在公开声明中提到计划使用核武器，而是强调将动用一切力量和手段，具体使用什么手段将由俄方决定。
5: Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: 普京表示，西方多年来在乌克兰助长攻击性民族主义和恐俄情绪，企图把乌克兰变成对抗俄罗斯的工具。这种做法把俄罗斯推向不得不用武力捍卫自身的境地。普京警告说，军事行动和制裁从来不是单方面的，一方的挑衅会引发另一方的回应，由此形成不断收紧的破坏螺旋。
5: Мы никого не пугаем. Ведь вот эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. Постоянно.
1: 同一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，加里宁格勒州是俄罗斯联邦不可分割的一部分，俄方不允许任何人觊觎该地区，任何向加里宁格勒州施压的企图都是不可接受的。
6: Да, действительно, мы имеем наши доктринальные документы, где четко оговорены модальности и условия для использования тех или иных видов вооружения, но все подчинено одной цели.защиты территориальной целостности и существования самого российского государства. То есть, если в Европе или в НАТО никто не претендует на то, чтобы нам угрожать, соответственно, нет никаких оснований для беспокойства.
1: 加里宁格勒州是俄罗斯的海外飞地，位于波罗的海沿岸，夹在北约成员国波兰和立陶宛之间，部署有防空系统、导弹和海军力量。
7: 5 yards to my left, over there, behind the razor wire, is the Russian enclave of Kaliningrad, and on this side, it's Poland and the European Union. Now, things may seem extremely peaceful right now, but the sensitivities are such that we're not allowed to point our camera towards Russian territory. And things are quite hot along this long border with Kaliningrad.
1: 俄方指责北约近期在波罗的海地区及波兰、立陶宛等国频繁举行军事演习，并称部分演习涉及针对加里宁格勒的作战设想，称掌握了北约准备对加里宁格勒实施空中和海上封锁的信息。俄罗斯驻英国、比利时和爱尔兰大使馆近日在社交媒体上发文称，如果北约国家试图封锁加里宁格勒州，俄方将使用全部武器库来保卫领土。北约秘书长吕特9月30号回应称，北约是防御性联盟，并谴责俄方核威胁。德国总理默茨10月1号在德国北威州明斯特与到访的荷兰首相耶滕、北约秘书长吕特共同视察第一德荷军团。默茨警告称，德国面临更多来自俄罗斯的混合攻击，并承